0: Дзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа 104.1 FM.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7 утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с первыми новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил об улучшении ситуации с топливом в регионах. При этом в Кремле подчеркнули, тема остается на особом контроле. Продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизеля, а также налоговые стимулы для импорта топлива и наращивания производства внутри страны. Пермяков предупреждает о запрете купания в бассейне реки Мулянка. Министр природных ресурсов Дмитрий Беланович попросил жителей города не посещать водные берега реки и уменьшить количество прогулок с животными. Также нужно воздержаться от использования водных видов транспорта в акватории до стабилизации ситуации на водоеме. Госуслуги могут превратиться в соцсеть с лентой и сообществами. Правительство обсуждает стратегию развития портала до 2035 года. Госуслуги могут стать платформой не только для оформления документов, но и для общения с лентой публикаций и тематическими сообществами, пишет «Известия». Среди других идей – семейные сервисы, например, доверенные чаты для родных, общий календарь и агрегатор мероприятий с бонусами от партнеров. За первые полгода этого года судебные приставы Пермского края арестовали 531 автомобиль должников общей стоимостью около 356 миллионов рублей. Среди прочего, в текущем году выявлено и арестовано 54 транспортных средства, скрываемых владельцами. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ ФССП. Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии сыграет главную роль в кино. Лента «Отец, еще отец» расскажет о московском учителе, который соглашается поставить провальный спектакль в Ельце и закопать местный театр, чтобы закрыть ипотеку. Проблема в том, что худрук этого театра – его родной отец, которого он никогда не знал. Главную роль также сыграет, кроме Михаила Ефремова, Данила Козловский. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 47 копеек, евро 89,60. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 27, сейчас в городе плюс 19.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7:12 в Перми. Доброго утра на радио Альфа. Дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные трудности сейчас на Крупской от Уральской и далее по бульвару Гагарина до Старцева. На Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до шоссе Космонавтов. Также на Мира затруднения в обратном направлении от шоссе Космонавтов до братьев Игнатовых. В остальном улицы Перми свободны.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможно, травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи. Берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы. Придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты радио Альфа, 7:22 в Перми, плюс 19 на улице, днем сегодня до плюс 27, и во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Еще раз ученые говорят о том, что нужно любить себя, да, не путать с самовлюбленностью. В продолжении темы Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
1: Радио «Альфа».

0: Самое простое правило настроиться на то, чтобы день был удачным и успешным, это в первую очередь улыбнуться. Доброго утра, вы слушаете Радио Альфа, половина восьмого в Перми, с кратким обзором новостей. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Состояние экономики России и ключевых отраслей устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать топливный рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин. Трудности на топливном рынке носят временный характер. Они не в состоянии повлиять на общую картину в российской экономике, считает президент. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту. По аналогии с Пушкинской картой, новая программа призывает повысить доступность спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину. В Пермском крае снимается фэнтези-комедия. 20 июля в селе Шемети стартовали съемки фэнтези-комедии «Яга на каникулах». Сиквела популярного фильма 2025 года «Яга на нашу голову». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, температурный максимум плюс 27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 7.42 в Перми на радио «Альфа». Дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения сейчас на Стахановской, от моста через железную дорогу и далее по Мира, на Мира от шоссе Космонавтов до Карпинского. Затруднения на Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов. И, напоминаю, перекрыто движение транспорта на Горького на подъезде к улице Монастырской.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Бодрого продолжения утра. Вы слушаете Радио Альфа, 7.46 в Перми. Плюс 19 градусов сейчас в нашем городе. В течение дня до 27, и во второй половине дня ожидаются небольшие дожди. Согласитесь, прекрасная погода для любителей дачного отдыха. Вообще, дачники, у вас же сегодня праздник. Катя Григорьева расскажет в подробностях. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля – День дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа». Wow.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. И без перерывов слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. На заметку, водителям по 27 июля частично перекрыто движение на Ленина от Сибирской до газеты «Звезда» в сторону Комсомольского проспекта. Больше новостей у Полины Поповой через пару минут, пока инструментальная музыка.

0: 8:01 в Перми с новостями на радио «Альфа» Полина Попова.
1: Здравствуйте. Инфляция в России на 20 июля составила 5,84% в годовом выражении против 5,62% недели ранее. Об этом сообщили в Минэкономике, пишет «Коммерсант». По данным Росстата, с начала года цены выросли на 4,3%. Так, сахарный песок подорожал на 2,5%, куриное мясо на 2%, гречневая крупа на 1,5%. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом заявил представитель Минтруда Михаил Кирсанов, передает ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Кроме того, Минтруд продолжает программу бесплатного переобучения и поддержки найма. В Перми накануне вечером ограничили движение транспорта на улице Ленина около администрации города. Движение закрыто по одной полосе в сторону центра на отрезке между улицами Сибирской и газеты «Звезда». Как сообщили в Новогорье, на этом участке ведутся срочные работы на сетях водоотведения. Водоснабжение в домах не отключается. Специалисты стараются сделать все максимально быстро, сообщили в компании. По предварительной информации, ремонт должен завершиться на этой неделе. В Пермском крае в этом году пройдет апробация проекта по строительству полузакрытых ледовых объектов. Первая полуоткрытая хоккейная коробка строится в поселке Павловский Ачурского округа. Если проект будет признан успешным, он будет реализован в разных территориях края, сообщила ранее Минспорта. Пилотный объект – это хоккейная коробка с навесом, трибунами на 50 мест, теплыми раздевалками и гаражом для хранения ледозаливочной машины. Строительство планируется завершить до 1 ноября, пишет текст. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78,47, евро 89,60. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность. Во второй половине дня небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Каждое утро с любимой музыкой на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Как отмечают специалисты, и с этим сложно не согласиться. В 21 веке наши глаза оказались в условиях, которых не знала ни одна предыдущая эпоха. И потому сегодня забота о зрении – это не просто рекомендация, а необходимость. Как сохранить здоровье глаз, расскажет Катя Григорьева в новостях со всего света, а через пару минут заглянем на пермские дороги.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Амбросок», Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
0: В Перми 8:14 на радио «Альфа». Дорожная сводка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», серьезных трудностей пока не наблюдается. Незначительные на Ласвинской от магистральной до Маршала Рыбалка, на Писарева от Карбышева до Пулковской, на Монастырской от Осинской до Попова.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8:21 в Перми, плюс 22 градуса сейчас в нашем городе. Во второй половине дня небольшие дожди, и сегодня до плюс 27. Вы слушаете Радио Альфа. Существует такое правило, называется 20-20. Если его соблюдать, то можно помочь своим глазам расслабиться, и в том числе это улучшает кровоснабжение. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана,

0: и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
1: Радио Альфа. Реклама.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
3: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Радио Альфа. Половина девятого в Перми. 23 июля сегодня. О событиях коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Состояние экономики России и ключевых отраслей устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать топливный рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин. Трудности на топливном рынке носят временный характер. Они не в состоянии повлиять на общую картину в российской экономике, считает президент. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту. По аналогии с Пушкинской картой, новая программа призывает повысить доступность спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину. В Пермском крае снимается фэнтези-комедия. 20 июля в селе Шемети стартовали съемки фэнтези-комедии «Яга на каникулах». Сиквела популярного фильма 2025 года «Яга на нашу голову». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми переменная облачность. Во второй половине дня небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа музыка, которую мы любим, и через полчаса конкурс, в который вы любите играть. Невероятный вопрос. Начнем разгадывать после 9 утра, 12+. До конца этой недели разыгрываю билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Ну а самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00. Без 29 в Перми. Через пару минут заглянем на пермские улицы и вернемся к музыке «Радио Альфа».
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00. 3, 2, 1, поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
0: Расскажу о дорожной обстановке в Перми. По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшие затруднения на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Монастырской от Осинской до Попова, на Героев Хасана от улицы Чернышевского до Комсомольской площади, в центр города затруднения на Камском мосту и Северной дамбе.
8: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и без перерывов на alfa.fm.ru. В истории зафиксировано три самых крупных периода эпидемии этого заболевания, которое считается до сих пор самым страшным в истории человечества. Это были 6 и 8 века, 14 век и середина 19-го. Но сравнительно недавно, в 2023 году, также были зафиксированы случаи заболевания бубонной чумой. О первых исследованиях расскажет Катя Григорьева, спонсор всемирной истории на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. Тенденции замечены в нашем городе. Пустеют полки буккроссингов. Причин две. Это и сборщики макулатуры подчистую сметают все, а также пермяки, которые решили продать бесплатные книги. Неблагое, конечно, это дело. Больше новостей у Полины Поповой через 5 минут.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал, сайт perm-defiz-kortros.ru, офис на Куйбышева, 61, проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: ООО «Каматревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
8: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
0: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
13: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 9 часов и 1 минута. С новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил об улучшении ситуации с топливом в регионах. При этом в Кремле подчеркнули, тема остается на особом контроле. Продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизеля, а также налоговые стимулы для импорта топлива и наращивания производства внутри страны. Пермяков предупреждают о запрете купания в бассейне реки Мулянка. Министр природных ресурсов Дмитрий Беланович попросил жителей города не посещать водные берега реки и уменьшить количество прогулок с животными. Также нужно воздержаться от использования водных видов транспорта в акватории до стабилизации ситуации на водоеме. Госуслуги могут превратиться в соцсеть с лентой и сообществами. Правительство обсуждает стратегию развития портала до 2035 года. Госуслуги могут стать платформой не только для оформления документов, но и для общения с лентой публикаций и тематическими сообществами, пишет «Известия». Среди других идей – семейные сервисы, например, доверенные чаты для родных, общий календарь и агрегатор мероприятий с бонусами от партнеров. За первые полгода этого года судебные приставы Пермского края арестовали 531 автомобиль должников общей стоимостью около 356 миллионов рублей. Среди прочего, в текущем году выявлено и арестовано 54 транспортных средства, скрываемых владельцами. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ ФССП. Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии сыграет главную роль в кино. Лента «Отец, еще отец» расскажет о московском учителе, который соглашается поставить провальный спектакль в Ельце и закопать местный театр, чтобы закрыть ипотеку. Проблема в том, что худрук этого театра – его родной отец, которого он никогда не знал. Главную роль также сыграет, кроме Михаила Ефремова, Данила Козловский. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 47 копеек, евро 89,60. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в городе переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабый. До плюс 27 днем, сейчас в Перми плюс 24 градуса.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов и 9 минут. Желаю вам с оптимизмом встретить рабочий день и, конечно, с интересом провести этот час. Мы его посвящаем невероятному вопросу. Разыгрываю пригласительные на двоих на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа 12+.» Внимание! Вот какой сегодня невероятный вопрос. В наши дни шанс увидеть такого человека на улице в 2 раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека часто далеко за 30. Каких людей ищем? Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. В наши дни шанс увидеть такого человека на улице в 2 раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека сейчас далеко за 30. Каких людей ищем? Звоните 257-0107.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП Грин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
5: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь – новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37.
6: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
7: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: Тания 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: На радио «Альфа» дорожная информация. Местами в Перми затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные сейчас на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. На Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. Неспешное движение по Комсомольскому проспекту от Пушкина до Петропавловской. На Монастырской от Осинской до Попова. В центр города неспешное движение по Северной дамбе.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Предлагаю сделать слова этой песни аффирмацией на сегодня. Пусть все сбудется. Тем более финал рабочей недели не за горами. Нужно успеть сделать все вовремя. Доброго утра. Вы слушаете Радио Альфа. Кому сегодня улыбнутся звезды, узнаем от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Радио Альфа.
0: 9:16 в городе. У нас невероятный вопрос на Радио Альфа. Вот как он сегодня звучит. В наши дни шанс увидеть такого человека на улице в 2 раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека сейчас часто далеко за 30. Каких людей сегодня ищем? 257-0107. Звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Доброе утро. С кнопочным телефоном.
0: Кому за 30 сейчас с кнопочным телефоном?
4: Ага. Согласен.
0: Не
4: хорошо,
0: не,
4: с пакетом. Не знаю.
0: С авоськой?
4: Нет, просто с обычным пакетом пластика, ну, целлофановым таким.
0: А с какими ходит сейчас? Точнее, в нулевые с какими тогда ходили пакетами?
4: А, ну, с квадратными, с красивыми такими, как вот сейчас подарочные.
0: А сейчас типа майки, да, просто?
4: Ну, да, то есть с пакетами уже не ходят.
0: Это интересная версия про пакеты, но нет, это не они.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам.
5: А, доброе утро.
0: Доброе.
5: А, возможно, это люди в малиновых пиджаках?
0: В нулевые? Их было много?

0: что происходило на улицах? Видели людей на роликах, скажем?
1: Очень, очень смутно. Скажем так.
0: Очень смутно помните. Но вот наблюдения показывают, что в нулевых шанс увидеть человека на роликах был в 2 раза больше, чем сейчас. Да, это верный ответ. Увлекались в нулевые гораздо больше роликовыми коньками, в основном молодежь, а сейчас только треть роликов, это 30 плюс такой возраст. Ну что, я вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Пригласительные на речную прогулку достаются вам. Давайте знакомиться.
1: Ура, ура. Меня зовут Наталья, в Ленинском районе. Ну, как обычно, стандартно. Передаю привет всем своим коллегам и всем окружающим. Желаю им такого продолжения нашего солнечного лета, чтобы больше нас дожди не мучили.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и без перерывов онлайн на alfa.fm.ru. С учетом того, как развиваются технологии, медицины и прочие сферы, нам с вами гораздо проще сейчас заботиться о своей внешности, но главное не забывать и о золотой середине и, конечно, о внутренней составляющей. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком

0: сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
1: Радио Альфа. Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан. Теперь в вашем районе.
6: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко Фрау Му 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: На Радио Альфа всегда хорошая музыка. Скоро к ней вернемся. А пока о событиях к этой минуте коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Мираторг сообщил о крупных атаках на производственные объекты в Брянской области. На одном из них несколько корпусов серьезно повреждены. Пермяков просят ограничить посещение акватории реки Мулянка на время устранения последствий разлива нефтепродуктов. Движение по новому путепроводу на улице Монастырская запустили в Перми. Движение открыто в техническом режиме. Итальянская актриса Арнелла Мутти подала заявление на российское гражданство, пишет РИА Новости. Она отметила, что у нее есть русские корни и хочется чувствовать себя в России по-настоящему дома. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, температурный максимум плюс 27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков, сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели, тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов, десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки, большой множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Не говори гоп, пока не перескочишь. Честно говоря, я надеялась, мы целый час будем разгадывать невероятный вопрос на радио Альфа, но быстро выяснили. В наши дни шанс увидеть человека на роликовых коньках в два раза меньше, чем это было в нулевые. Новый невероятный завтра после 9 утра и еще одна возможность выиграть пригласительные на речную прогулку вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Желаю вам прекрасного продолжения утра. Через 2 минуты дорожная сводка. Водка и вернемся к музыке.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или 1 поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ах, в этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
9: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
2: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
0: На радио Альфа дорожная информация. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, на Монастырской от Осинской до Попова, на Компросе от Екатерининской до Петропавловской. Небольшие трудности на Луначарского от Крисанова до Борчининова, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. И напомню, улица Горького на подъезде к Монастырской перекрыта. Будьте внимательны и удачи на дорогах.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Не ливни, но небольшие дожди синоптики обещают нам и сегодня во второй половине дня, и завтра. Зато достаточно жарко. Лето в самом разгаре. Сегодня 23 июля. И неудивительно, что этот праздник приходится именно на вот это время. Подробности у Кати Григорьевой. Спонсор «Всемирные истории» на радио «Альфа». ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные шесть соток.

0: лечу.
1: Реклама.
2: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». We were good.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM и онлайн без перерывов на alfa.fm.ru. Министерство труда опубликовало календарь праздников на следующий год, и новогодние будут длиться аж 11 дней с 31 декабря по 10 января. Больше новостей у Полины Поповой через 5 минут.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Драгоценная орхидея. 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
6: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
7: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа». Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
12: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10:01 в Перми с новостями четверга на радио «Альфа» Полина Попова.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Им запретят регистрировать как ИП, так и самозанятость, заморозят их деньги и имущество. Также запретят пользоваться банками и госуслугами, водить автомобиль и продавать недвижимость. Ограничения коснутся уехавших россиян, обвиняемых в дискредитации ВС РФ, участии в деятельности нежелательных организаций и нарушении закона об иноагентах. Миноборнауки предложила протестировать новую цифровую платформу «Университеты». Эксперимент планируют провести с 1 сентября этого года до конца 2028 года. С помощью системы абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в ВУЗ онлайн. Платформа также позволит подтверждать обучение, оформлять заселение в общежитие и работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Для вузов предусмотрят сервисы для проведения приемных кампаний, организации учебного процесса и управления кампусами. Проект постановления пока проходит общественное обсуждение. Пермяков просят ограничить посещение акватории реки Мулянка на время устранения последствий разлива, соблюдать меры предосторожности, исключить купание и другие водные активности, например, катание на сабордах, лодках и прочее, использование воды для бытовых нужд, а также прогулки с питомцами в прибрежной зоне нежелательны. Сейчас работы на Мулянке идут круглосуточно, в две смены, ведется сбор нефтепродуктов с водной глади, а также очистка береговой линии. Активные работы ведутся на 4 участках акватории реки Пыш и реки Мулянка. В ликвидации последствий на сегодняшний день задействованы 135 человек. Диплом для галочки. Каждый пятый россиянин признается в формальном отношении к своему образованию. Опрос компании Level Group показал, что 22% опрошенных оценивают свой диплом как формальность, нужную только для прохождения фильтра при устройстве на работу, пишет ТАСС. Еще у 7% участников знания из вуза оказались слишком оторванными от реальности или просто устаревшими. А у 3% диплом и вовсе лежит без дела, респонденты работают не по специальности. В компании отметили, что хороший диплом дает старт, но дальше все решает практический опыт и умение человека быстро учиться новому. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня составляет 78 рублей 47 копеек. Евро 89,60. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас +26. В течение дня переменная облачность. Во второй половине дня небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температурный максимум сегодня +27.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. В этом году АвтоВАЗ отмечает свой 60-летний юбилей выпуском обновленной «Лада Нива Легенд». Но это не единственная новинка у отечественного автопрома.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте АвтоВАЗа. Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века, но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику АКРАП, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому полюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Радио «Альфа». Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM и без перерывов онлайн на alfa.fm.ru. Все мы знаем о пользе прогулок на свежем воздухе. Это ведь и укрепление сердечно-сосудистой системы, и контроль веса, и укрепление иммунитета, и в том числе забота о здоровье глаз, а они, как известно, зеркало души.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
1: Радио Альфа. Реклама. Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
5: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Поддерживаем бодрость духа под хиты Радио Альфа. 10.33 точные местные. С кратким обзором новостей Полина Попова.
1: Здравствуйте. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в Маниле. Об этом сообщает ТАСС. В России с 1 сентября меняются правила продажи пакетных туров, сообщает Интерфакс. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. В Прикамье снизились темпы роста цен на бензин за неделю с 14 по 20 июля. В Прикамье средняя цена на автомобильный бензин выросла на 2 рубля 44 копейки. Теперь в среднем он стоит 82 рубля 4 копейки за литр, сообщает Росстат. Обнародована программа фестиваля «Зов Пармы». Этноландшафтный фестиваль пройдет в окрестностях Чердыни с 24 по 26 июля. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми переменная облачность. Во второй половине дня небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
7: Проходит время. Гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Уже завтра, друзья, будем знать имя еще одного счастливчика, которому достанется сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Охота на отдых на радио «Альфа» продолжается, 12+. По пятницу включительно мы выбираем финалистов. Ну а чтобы им стать, внимательно слушайте радио «Альфа», и как только прозвучит специальный сигнал, отправляйте смайлик «Домик» в наш МАКС по номеру 8-906-3-8-104-1. Вместе с домиком, пожалуйста, пишите номер телефона. У некоторых он скрыт. Сигнал звучит трижды в день по будням, а чтобы его точно не пропустить, слушайте радио «Альфа» в ближайшие дни онлайн на alfa.fm.ru. Завтра в 15:10 победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. И напомню, для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голые мыс, улица Апрельская, 51.
1: Охота на отдых. Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
4: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте. С магазином «Домострой».
5: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
4: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
5: Сайт домострой.шоп.
6: ООО «Мрозекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
7: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
8: А тебе-то зачем?
7: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты ко мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
9: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», 2 этаж. «Братья-джентльмены».
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: День набирает ход. Сегодня 23 июля. Всех дачников в Перми поздравляю с праздником. И также сегодня из необычных дат День великолепной бабушки. Этот праздник появился в 84 году благодаря одной американке, которая в 50 лет закончила колледж и доказала, что бабушки – это не только хранительницы очага, но и активные, энергичные люди, которые способны на новые свершения. Чем еще отметился день в истории, расскажу. Катя Григорьева, спонсор выпуска на Радио Альфа. ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альфа.

0: В Перми 11:01. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио в Маниле завершилась. Она продлилась 35 минут, передает Интерфакс. Госуслуги планируют превратить в многофункциональную платформу с соцсетью для чтения новостей и общения в группах по интересам или месту жительства. Будут и семейные сервисы, защищенные чаты, общий календарь, оформление госуслуг для близких. Доработать площадку хотят к 2035 году. В Перми власти попросили жителей соблюдать осторожность в связи с загрязнением нефтепродуктами рек Мулянка и Пыш. Не рекомендуется выгуливать там домашних животных или использовать воду в бытовых целях. Кроме этого, нельзя купаться и плавать на лодках. Кроме воды, нефтепродукты попали и на почву. Контроль над онлайн-продажей ветеринарных препаратов может быть ужесточен, об этом сообщает «Коммерсант». Направленное предложение по разработке нормативных актов, регулирующих онлайн-торговлю такими препаратами. Сейчас на маркетплейсах продаются средства от блох и клещей, ушедших из России зарубежных производителей, предназначенные для рынков других стран. Эти препараты выигрывают у локальных аналогов за счет узнаваемости брендов и более удачных формул. 26 июля в Перми состоится мультиформатное шоу с использованием заводских кранов. Мероприятие завершит фестиваль «Причал», который будет проходить с 24 июля. Многотонные портальные краны у главного цеха судоверфи будут синхронно двигаться под музыку. Само мультиформатное шоу с танцующими кранами будет сопровождаться пиротехническими и сценическими спецэффектами, выступлением оркестра, барабанщиков и диджея. Подобное шоу уже проводилось в прошлом году. В этом году оно состоится при хороших погодных условиях на судостроительном заводе в Закамске. Начало в 22:00. На этом пока все новости. Доллар на сегодня составляет 78 рублей и 47 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха днем до плюс 27.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Оливия Адамс на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим, и чтобы слушать ее без перерыва. Напомню, онлайн-вещание на alfa.fm.ru. С вами Ирина Плотникова, 11.12 в Перми. Впереди Юлия Савичева и чуть позже на Радио Альфа Тедди Свимс.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе на Свиязева 39А.
3: Мега секонд хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега секонд хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой». Город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: радио «Альфа».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Альфа».

0: Казалось бы, это было недавно, но в то же время давно. В 2023 году этот музыкант выпустил песню, которая стала большим хитом и в том числе возглавила хит-парад «Горячие сотни» Billboard, а затем выпуск первого альбома и дальше только в гору карьера. Это Тедди Свимс на Радио Альфа. Далее Боссон и через пару минут Абба.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи!
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: One in a Million, это Boston на радио Альфа. И мне остается пожелать, чтобы у вас было как можно больше возможностей и шансов реализовать свои планы. Далее на 104.1 FM Элис Мертон. Пока новости с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в Маниле. Об этом сообщает ТАСС. В России с 1 сентября меняются правила продажи пакетных туров, сообщает Интерфакс. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. В Прикамье снизились темпы роста цен на бензин за неделю с 14 по 20 июля. В Прикамье средняя цена на автомобильный бензин выросла на 2 рубля 44 копейки. Теперь в среднем он стоит 82 рубля 4 копейки за литр, сообщает Росстат. Обнародована программа фестиваля «Зов Пармы». Этноландшафтный фестиваль пройдет в окрестностях Чердыни с 24 по 26 июля. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа», спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, температурный максимум плюс 27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков, сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели, тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов, десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки, большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Там, где музыка прежде всего, это Агата Кристи на Радио Альфа. Далее нон-стопом подборка лучших песен минувших десятилетий. Золотая коллекция. Нас ждут Джеймс Блант, Кулио и Pet Shop Boys.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
9: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
10: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
11: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки, и получение минимум цены Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
12: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
13: ИП «Грикин» Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми полдень. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае с 14 по 20 июля стоимость 1 литра бензина увеличилась на 2 рубля 44 копейки и составила в среднем 82 рубля 4 копейки. Данные опубликовал Росстат. Максимальный рост цен отмечен на 95-й бензин. Он подорожал на 3 рубля 18 копеек. В среднем он стоит 85,17. 92-й и 98-й подорожали. Первый на 1 рубль 51 копейку. 98-й на 30 копеек, соответственно. Цена дизельного топлива повысилась на 81 копейку. В среднем теперь дизель стоит 90 рублей 25 копеек за литр. Между тем, Дмитрий Песков заявил об улучшении ситуации с топливом в регионах. При этом в Кремле подчеркнули, тема остается на особом контроле. Продолжают действовать запрет на экспорт бензина и дизеля, а также налоговые стимулы для импорта топлива и наращивания производства внутри страны. Госдума разрешила набирать на СВО контрактников, участников ОПГ, организаторов незаконной миграции и людей, нарушивших гостайну. Всего из перечня преступлений, препятствующих заключению контракта, исключили 11 составов Уголовного кодекса РФ. Закон теперь разрешает осужденным по этим статьям избежать уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документы разрабатывало правительство. В российских школах могут появиться уроки этики и культуры речи. С такой инициативой выступила заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, сегодня этим дисциплинам уделяют слишком мало внимания, хотя они важны для развития учащихся. Прививать навыки этикета нужно системно, а не от случая к случаю, отметил он. Особенно актуальным предложение становится на фоне возвращения в школу оценок за поведение. Сначала детям нужно объяснить нормы поведения на уроках, а уже потом их оценивать, считают в Общественной палате. Пермский исторический парк «Россия. Моя история» приглашает 26 июля на познавательную программу в честь Дня Крещения Руси. Программа состоит из тематической экскурсии и мастер-класса по письму. Сборная тематическая экскурсия по экспозиции Рюриковичи стартует в 14:00. Это путешествие к истокам русской государственности. В 3 часа дня 26 июля состоится мастер-класс «Письменность Древней Руси», где желающим предлагается попробовать свои силы в мастерстве письма пером и чернилами. Участие платное. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 47 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Европа Макс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Все, что не обязательно знать, но всегда интересно послушать, это «Горячая десятка» Анны Романовой. На этой неделе посвящена цветам, и оказывается, в некоторых странах этот цветок выращивают как овощ. Подробности совсем скоро, а через пару минут на радио Альфа. Хай-фай.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пемь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
6: А тебе-то зачем?
5: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
7: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
8: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: А чтобы вернуть некоторую легкость в свою жизнь, мне кажется, надо больше общаться с детьми, потому что они наглядный пример того, что жить нужно здесь и сейчас. Доброго дня! Вы слушаете Радио Альфа, далее нон-стопом MM Blue System Дункан Лоуренс, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатывается, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: ММ на радио Альфа не только талантливая певица, но и признанная поэтесса. И, кстати, в этом году ММ выпустила песню от лица всех поэтов, посвященную Пушкину. Половина первого в Перми, далее на радио Альфа. Новая песня от Селин Дион. Пока новости с кратким обзором, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета в первом полугодии этого года. В отдельных регионах, например, в Воронежской, Ивановской, Курской областях, а также в Краснодаре, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%, пишет газета «Ведомости». Осенью этого года маркетплейс «Озон» планирует запустить в Прикамье новый логистический центр для крупногабаритных товаров. Площадь объекта составит 40 тысяч квадратных метров. В преддверии Дня знаний фонд «Дед Морозим» в 9-й раз открыл регистрацию на акцию «Цветы жизни». Ее участники отказываются от множества индивидуальных букетов 1 сентября в пользу одного общего, а сэкономленные средства передаются на помощь тяжело больным детям и детям-сиротам. «Лего» выпустит набор по секретным материалам с Малдером, Скалли и НЛО. Поклонники шоу смогут собрать кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК».

0: Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми переменная облачность. Во второй половине дня небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 27 градусов.
1: Реклама.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Это Федора.
1: Только сейчас буквально я поняла, чем похожи итальянская и латиноамериканская музыка. Да, настроением какой-то солнечной энергии и энергии радости. Энрике Иглесиас на радио Альфа. Только что далее Maroon 5, Ace of Base и Джордж Харрисон. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
2: Реклама.
3: Мам, где теперь моя комната?
4: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
5: Я здесь.
3: А где?
5: На террасе.
2: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
7: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
8: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
9: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
10: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов и 1 минута с новостями дня на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательной комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в прошлом году. Самые эффективные способы защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. В Соликамске завершилось строительство детской поликлиники, которую возвели в рамках адресной инвестиционной программы «Продолжительная активная жизнь». Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. После лицензирования здание откроется для пациентов. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании расположены педиатрические кабинеты, отделение диагностики, физиотерапии, прививочные и процедурные блоки, а также кабинеты узких специалистов. Здесь также появилось первое в округе отделение реабилитации с дневным стационаром. Интерес к подержанным автомобилям, оснащенным гибридной силовой установкой, в июне увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года. Это выяснили аналитики Автору. Наибольший интерес водители проявили к машинам возрастом от 3 до 7 лет, на которые приходится почти треть от всего объема предложения. Ранее эксперты рассказали, что за последние 3 недели продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти в 2 раза, на 83%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Завтра, 24 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый, плюс 18-20 ночью, в пятницу днем плюс 25-27 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Продолжаем наполнять день хорошими событиями, мыслями и музыкой радио «Альфа». Без перерыва слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Сегодня в дневной романтик-коллекции «Bad Boys Blue», «Three Doors Down» послушаем Вадима Усланова. Впереди Алекс Уоррен и уже сейчас на радио «Альфа» «Everything But The Girl».

0: «Вернись и останься» — это Bad Boys Blue на радио «Альфа» в пятерке лучших песен о любви. Хит из далеких 80-х, но группа-то на самом деле никуда не исчезала. По сей день они гастролируют. Не так давно ездили по Америке вместе с Самантой Фокс и группой Bonnie M. 13:26 в Перми. Едем дальше. Нелли Фуртадо продолжит этот музыкальный час.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. «Домодум». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
4: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция.

0: акция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
1: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
2: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
2: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнслуке.
5: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
6: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробно сделано организаторы и правила проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки и получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: Любимая музыка Нелли Фуртадо на радио Альфа. Таки 30-градусная жара стоит в Перми. О погоде на завтра после новостей с кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Россияне все чаще расплачиваются через систему быстрых платежей, QR-коды, банковские пэй-сервисы и другие бесконтактные инструменты. О росте их популярности ведомостям рассказали представители крупных банков. Употребление до 400 мл кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца. Зара Пахметов, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «Гудвин». В пятницу, 24 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Еще сегодня и завтра, друзья, в конкурсе «Счастливый номер 12+» разыгрываем пригласительные на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» бар. Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по сигналу Димы Рожкова отправляйте СМС-сообщение «Еду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Уже завтра, 24 июля, Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на вечеринку в «Руки вверх» бар. Старт в 22:00, 18+. Золотая коллекция «Радио Альфа» на подходе. В этой тройке ярких хитов минувших десятилетий. Лимар, Лорен Кристи и Аха.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
5: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Мрозэксперь». ОГРН 117-595-8021-403.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: А вы уже слышали про шторы от «Жоры»? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от «Жоры». И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 2 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон, который расширяет возможности заключения контрактов с вооруженными силами для граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации. Речь идет о тех, кто был осужден, в частности, за участие в банде или преступном сообществе, контрабанду наркотиков и стратегически важных товаров, а также незаконные действия с ядерными материалами. Соответствующие изменения внесут законы о военной службе и в Уголовный кодекс. Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщая ТАСС. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шохин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем. Нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка. В настоящее время с российскими властями обсуждается возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries, сообщает РБК со ссылкой на заявление основателя маркетплейса Татьяну Ким. По ее словам, с ФНС России обсуждались разработки мер по облегчению налогов для пострадавших предпринимателей. В Пермском крае судебные приставы в первом полугодии арестовали 531 автомобиль за долги. Общая стоимость машин составила 356 миллионов рублей. Всего на реализацию были переданы 254 автомобиля на сумму 126 миллионов. 163 машины были проданы. Самыми дорогими арестованными машинами стали Audi A7, Lexus RX300 и Toyota Land Cruiser 200. Дороже всех были проданы с торгов Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. Люди, которые завтракают каждый день, на 28% реже совершают импульсивные покупки. Это выяснили американские ученые. Исследование показало, что регулярный утренний прием пищи помогает лучше контролировать эмоции и принимать более взвешенные финансовые решения. Авторы работы связывают это с тем, что завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Когда уровень глюкозы в норме, человеку проще сохранять самоконтроль. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В пятницу, 24 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый, плюс 18-20 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: Минелли на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Самый разгар лета и разгар дачного сезона, потому неудивительно, что вот на эту дату, сегодняшнюю, 23 июля, в нашей стране приходится День дачника. Я поздравляю. Что же делать тем, у кого дачи нет? Все-таки организовывать досуг – это полезное дело. К примеру, завтра в селе Серегово, недалеко от Чердани, открывается юбилейный этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы». Туда можно приехать прямо с палатками и провести выходные на лоне природы. Пока трудимся с удовольствием под музыку радио Альфа. Впереди Маккензи Аромба и через пару минут бит-квартет «Секрет».
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
3: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
11: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
13: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа. Невероятный вопрос. 12+. Разгадываем по будням после 9 утра. И, на удивление, сегодня быстро справились с утренней головоломкой. Выяснили, что в наши дни шанс увидеть человека на роликовых коньках в 2 раза меньше, чем это было в нулевые. Еще завтра в невероятном вопросе разыграю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. 12+. Подробные правила участия в конкурсах на alfa.fm.ru.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
5: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа. Слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Половина третьего в городе. С новостями коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год заметно выросли. В июле показатель поднялся почти до 15% против 12 месяцев ранее. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном по заказу Центробанка. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года, превысило 1 миллион 100 тысяч человек. Об этом сообщили ТАСС и Миноборнауки. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%. Фотоаппаратов Polaroid на 79%, а в крупных городах и вовсе в разы, пишет «Известия». Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В Перми сейчас плюс 28 градусов. Завтра будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый. Плюс 18-20 ночью. В пятницу днем плюс 25-27 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Эмилия на Радио Альфа. Сохраняя традиции, в этом году, друзья, вновь мы запустили наш летний проект «Охота на отдых» в полном разгаре. Напомню, весь июль разыгрываем сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Уже завтра очередной финал, а пока мы определяем участников-финалистов, как им стать. Ловите на Радио Альфа специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте в смайлик «Домик» в наш МАКС 8-900-6-3-8-104-1, и вы в игре 12+. Вместе с домиком, кто скрывает свой номер телефона, пожалуйста, напишите его. Сигнал звучит трижды в день по будням. Чтобы его не пропустить, настоятельно рекомендую слушать Радио Альфа не только на 104.1 FM, но и онлайн на alfa.fm.ru. Итак, в эту пятницу в 15.10 победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут, так вы подтвердите свою победу. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамные сауны, сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Все важное к этой минуте рассказала далее на Радио Альфа. Только музыка, золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Келли Кларксон, Queen и Эфэр Дэвид.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Перми 3 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Докторсан».
1: Здравствуйте. Меры правительства по стабилизации топливного рынка в России дали положительные результаты и начали работать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Представитель Кремля констатировал, что решения, принятые по итогам предыдущих встреч, действительно помогли улучшить общую обстановку. По его словам, во многих регионах страны ситуация с доступностью горючего становится заметно легче. Об этом Песков заявил по итогам совещания президента Владимира Путина с правительством по экономическим вопросам. Миноборнауки предложило протестировать новую цифровую платформу университета. Эксперимент планируют провести с 1 сентября этого года до конца 28-го, пишет парламентская газета. С помощью системы абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в ВУЗ онлайн. Платформа также позволит подтверждать обучение, оформлять заселение в общежитии и работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Для вузов предусмотрят сервисы для проведения приемных кампаний, организацию учебного процесса и управления кампусами. Госдума приняла закон, который регулирует оборот криптовалют в России. Контролировать рынок будет Центробанк. Он займется реестрами криптообменников и цифровых депозитариев. Неквалифицированные инвесторы после прохождения теста смогут вкладывать в наиболее ликвидные активы до 300 тысяч в год через каждого посредника. Отдельные правила предусмотрены и для переводов. При отправке более 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения 48 часов. В Пермском крае за первое полугодие за посещение особо охраняемых природных территорий заплатили почти 24 тысячи человек. Общая сумма составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. Количество посетителей снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Краевое министерство природных ресурсов. Причиной сокращения спроса на посещение природных парков могла стать плохая погода, затяжные дожди и холод. Самыми популярными у посетителей были природный парк Пермский и Полюдов камень. 55% опрошенных россиян хотя бы иногда смотрят ужастики. Жанр заметно популярнее среди мужчин, подростков и пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажа, а также острые эмоции и адреналин. Чаще всего хорроры смотрят в одиночестве. Такой вариант выбрали треть респондентов. Самым популярным форматом ужастиков оказались полнометражные фильмы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Докторсан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Докторсан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В пятницу, 24 июля, в Перми ожидается облачная погода, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
6: Мам, я хочу братика.
7: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
8: Доказательная медицина и высокие технологии.
9: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
8: Клиника Фомина. Ребенок будет.
9: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Любимая музыка – это Кит Ларой и Джастин Бибер на Радио Альфа. Вот смотрю дальше на плейлист и понимаю, что все песни попадают в самое сердце, по крайней мере, мое. Надеюсь, и у вас сегодня случится такой момент в течение дня, когда вы поймете, как любите свою работу. 15.11 в Перми, далее на Радио Альфа. «Звери» и чуть позже новый хит от Милен Фармер.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
3: Мега Секонд Хенд!
4: Новое! Новое! Новое!
3: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: Считаем правильно с находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: Милен Фармер на радио Альфа. Это ее первый сингл за 2026 год. Песня войдет в новый альбом. И, наконец, известна дата релиза пластинки. Выйдет альбом 30 октября. Поклонники Милен Фармер, желаю набраться терпения. Всем успешного продолжения дня под музыку радио Альфа. Впереди Титио и через пару минут Джо Кокер.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
2: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
1: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП «Кредит» Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-896-602.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: 10 авто у Фря в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемеро, 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
10: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Легкая походка у тех, у кого легко на сердце, гласит японская мудрость, и пусть в вашем окружении вот таких людей будет как можно больше. Титиё только что на радио Альфа, впереди уикенд, послушаем группу Кино с одной из моих самых любимых песен, пока новости с кратким обзором на радио Альфа, Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России, об этом заявил представитель Минтруда Михаил Кирсанов, передает агентство ТАСС. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных, при этом чаще всего берут с собой суммы от 1 до 5 тысяч рублей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 18% рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, но чаще нет, а каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги. Зарап Ахметов, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «Гудвин». В пятницу, 24 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Накануне Минцифра обнародовала проект доктрины, направленный на противодействие киберпреступлениям. Ее цель – повысить уровень защиты физических и юридических лиц, а также упорядочить работу госорганов организации в этой сфере. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков перечислил профессии, которые останутся востребованными на рынке труда и в горизонте 32 года. Об этом пишет ТАСС. По его словам, речь идет о профессиях агронома, ветеринарного фельдшера, технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения. Глава Минтруда добавил, что почти 40 тысяч специалистов по указанным направлениям должны будут прийти в отрасль. Более 1 700 000 работающих россиян с риском развития хронических заболеваний прошли диспансеризацию во втором квартале этого года. Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Голикова. Полученный результат в 2,5 раза превысил план на весь год. При этом более 930 тысяч человек смогли пройти обследование прямо на рабочем месте. Это вдвое больше запланированного. Голикова отметила, что регулярные осмотры помогают вовремя выявлять риски и предупреждать развитие заболеваний. В Перми в июне выросли продажи новостроек. Всего был заключен 851 договор долевого участия. Это на 50% больше, чем в мае этого года, сообщает аналитический центр «Движение.ру». По данному показателю, Пермь вошла в пятерку городов-миллионников. Самый большой рост зафиксирован в Москве, Омске, Краснодаре и Казани. По словам экспертов, всплеск покупательской активности в Перми оказался выше общероссийского тренда. Японские изобретатели придумали замену кондиционеру холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины составляет примерно 700 тысяч рублей, а энергия она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования, так как имеет систему автоматического отключения. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 24 июля в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 27 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр Флеболог. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа снова конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 24 июля разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И большая просьба писать еще свое имя. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
2: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
2: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнслуке.
5: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Мрозекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагогам, которые проработают в профессии от 25 лет, будут присваивать звание «ветеран труда». Компании, которые помогают женщинам совмещать работу и материнство, в будущем смогут стать лидерами рынка труда. Об этом заявила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина. Итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь-певица Найки Ривели начали оформлять российское гражданство. Об этом РИА Новости заявила сама Ривели. Она пояснила, что у ее семьи есть русские корни, поэтому она и ее мать не могут отречься от своего происхождения. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 24 июля, в Перми облачно будет, прояснение временами и небольшие дожди. Ветер юго-западный, слабый, температура предстоящей ночью плюс 18-20, завтра днем 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша!
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

расступились надо мной внизу под серым небом на подоконнике.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Всю неделю по утрам в будни после 9 дарим пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» – это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
7: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
8: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в ветаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитается.
2: С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробно рассказывать о правилах въезда, о медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. Российские компании в первой половине года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Больше всего вырос спрос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели все активнее привлекают специалистов старшего поколения, поскольку ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами. Лидерами по числу роста вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Пермском крае за последние два года интерес к сельскому туризму увеличился в 11,5 раз, по данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Если раньше сельский туризм при Каме ограничивался визитами к родственникам или отдыхом на даче, то сейчас туристы для путешествий выбирают фермы и сельские усадьбы. В сельской местности туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия для проживания. На развитие агротуризма фермеры могут получить грант от 3 до 10 миллионов рублей. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14,5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
3: Реклама.
4: После еды тяжесть, как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
4: Хочу попробовать.
5: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 24 июля в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди, ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 26 градусов.
3: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. Ой. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. О-о. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Альфа».

0: Хорошего вечера вам вместе с радио «Альфа», где звучит музыка, которую мы любим, и где есть возможность у вас прямо сейчас выиграть два пригласительных на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх-баре». Пройдет она уже завтра. Условия довольно просты. Надо отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. В сообщении, кроме фразы «Иду на вечеринку», еще напишите, пожалуйста, свое имя. Восьмое сообщение сегодня станет победным. Желаю удачи.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел» Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Мега Секонд Хенд!
5: Новое
4: поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает? Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
8: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, она оценивается на 4 балла из 10. Крупнее всего заторно промышленная от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. И от Гамовского тракта до Космонавта Леонова, на Карпинского от моста до Стахановской, на Стахановской от моста до Карпинского и от Снайперов до Мира на Компросе от Советской до Екатерининской.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Конкурс «Счастливый номер» на радио «Альфа». Прямо сейчас скажу, кто же победил и выиграл два билета на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. По условиям нужно было отправить фразу «иду на вечеринку» смс-кой на номер 8-906-38-104-1. И важно было оказаться автором восьмого сообщения. И это «Любовь». Последние четыре цифры ее номера – 0973. «Любовь», я поздравляю вас. Получаете вы два билета на вечеринку «Радио Альфа». Немного рекламы. 24 июля «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей, всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Еще два последних пригласительных разыграем мы завтра вечером на «Радио Альфа» в конкурсе «Счастливый номер». После пяти, как обычно. Участвуйте и побеждайте. Удачи вам!
1: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Альфа» хорошо всегда.

0: Реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
0: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик, 17 квартал». Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
7: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Все принятые Госдумой законы являются ответом на запросы граждан, сообщил Интерфаксу спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, упреки в адрес депутатов в том, что они принимают слишком много запретительных мер, неуместны, и это является подменой понятий. Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в международные детские лагеря «Артек», организовали возврат денег за неиспользованные дни, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Фоновый шум во время сна делает человека глупее. Подкасты, фильмы, сериалы и другие видео снижают активность мозга, отвечающего за память. Уже на следующий день после такого сна люди хуже запоминают события и картинки. К такому выводу пришли немецкие ученые из Фрайбургского университета. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу 24 июля в Перми облачно будет, прояснение временами и небольшие дожди. Ветер юго-западный, слабый, температура предстоящей ночью плюс 18-20, завтра днем 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
4: Oh, Father, tell me.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лето – самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Снова настало время посмотреть, что на пермских дорогах. Плотное сейчас там движение, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Пробки минут на 15 примерно на плотине КамГЭС от Гаева до Молодежной. На промышленной от первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов. Затор минут на 10 на Братовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана. На Стахановской от моста до Карпинского и от шоссе Космонавтов до Мира. На Героев Хасана от Усольской до Чкалова и на Связево от Карпинского до Космонавта Леонова.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
4: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в едином центре Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.
8: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремле 27 июля. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники. По данным издания, встреча, которая пройдет после финального заседания 8-го созыва Нижней палаты парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также Путин 27 июля может провести персональные встречи с лидерами фракций Госдумы. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о сквозном мониторинге цен на продукты питания, который вступит в силу с 1 января. Документ предусматривает фиксацию цен на всех этапах продвижения товара от производителя или импортера до розничного прилавка. Информацию о продавцах, поставщиках, объемах реализации, доходах и ценах будут получать от Федеральной налоговой службы органы исполнительной власти, перечень которых утвердит правительство. Кабмин также определит перечень продовольственных товаров, подлежащих мониторингу. С 20 по 24 годы число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков на 30%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 30% школьников. По словам заведующей кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Веры Лариной, одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. По ее словам, низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, растет. Жителям Перми в среднем потребуется 12 месячных зарплат, чтобы накопить первоначальный взнос в размере 20% на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН. Для сравнения, с прошлым годом срок накопления увеличился на одну зарплату. Год назад для этого требовалось 11 доходов. Среди российских городов сложнее всего накопить на первоначальный взнос жителям Сочи, Петербурга и Москвы, где на это требуется от 19 до 29 зарплат. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 24 июля в пятницу в Перми будет облачно. Временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный. Слабые температуры сегодняшней ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 26 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Рад приветствовать вас на радио Альфа 104.1 FM, с которым не только хорошо работается, но и отдыхается.
1: Охота на отдых.
0: На радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Рассказываю. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. Пожалуйста, вместе с домиком отправляйте еще и свой номер телефона. У многих он может быть скрыт. Следующий финал «Охоты на отдых» в пятницу 24 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона Макс Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Колымыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
4: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
5: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
6: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
7: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
12: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика в 37.
13: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
14: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
15: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
16: ООО «Kamatravel» Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: На радио Альфа информация о движении в Перми. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте загружено оно на 5 баллов из 10. Больше всего транспорта скапливается на Стахановской от моста до Карпинского, от Снайперов до Мира, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Компросе от Пушкина до Ленина, на Свиязева от Карьерной до шоссе Космонавтов и на Пушкина от газеты «Звезда» до Куйбышева.
17: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
2: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП Гридин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-590. 8096-602.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана, 56.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
11: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилия обладает так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатывается, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
3: Есть в графском парке черный пруд.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+. Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
6: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
5: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
6: Сайт домострой.шоп.
7: ООО «Амброзекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Мега Секонд Хенд!
10: Новое, новое, новое!
9: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
11: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
12: Посмотрим, как сейчас обстоят дела на пермских дорогах. На 5 баллов они загружены, движение плотное, по данным Яндекс.Карт. Самые серьезные заторы на Компросе от Петропавловской до Революции, от Пушкина до Советской, на Стахановской от моста до Карпинского, на Карпинского от моста до Стахановской, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на шоссе Космонавтов от Запного обхода до Промышленной и на Попова от Акулова до Пушкина.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Накануне Минцифра обнародовала проект доктрины, направленный на противодействие киберпреступлениям. Ее цель — повысить уровень защиты физических и юридических лиц, а также упорядочить работу госорганов и организации в этой сфере. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков перечислил профессии, которые останутся востребованными на рынке труда и в горизонте 32 года. Об этом пишет ТАСС. По его словам, речь идет о профессиях агронома, ветеринарного фельдшера, технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения. Глава Минтруда добавил, что почти 40 тысяч специалистов по указанным направлениям должны будут прийти в отрасль. Более 1 700 000 работающих россиян с риском развития хронических заболеваний прошли диспансеризацию во втором квартале этого года. Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Голикова. Полученный результат в 2,5 раза превысил план на весь год. При этом более 930 000 человек смогли пройти обследование прямо на рабочем месте. Это вдвое больше запланированного. Голикова отметила, что регулярные осмотры помогают вовремя выявлять риски и предупреждать развитие заболеваний. 25 июля в пространстве «Дом музыки» на заводе Шпагина пройдет юбилейный фестиваль джазовой музыки «Лето джаз». Фестиваль в традициях живого звука познакомит публику с разнообразием стилей. Организованный танцпол, зона отдыха и фудкорт. Пятичасовая программа фестиваля объединит ведущих исполнителей из России и других стран, представляющих разные грани джазовой культуры, от традиционных стилей до современных экспериментов. Японские изобретатели придумали замену кондиционеру холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур, внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины составляет примерно 700 000 рублей, а энергия она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования, так как имеет систему автоматического отключения. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 24 июля в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью плюс 18-20, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: 10 авто у Фря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. Просят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
3: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Мега Секонд Хенд!
5: Новое, новое, новое!
4: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: Скоро вернемся к любимым песням на радио Альфа. А сейчас посмотрим, что на пермских дорогах. На 4 балла не загружены, по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Компросе от Монастырской до Революции. На Стахановской от моста до Карпинского. На Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. На Революции от Куйбышева до Компроса. И на Ласинской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
3: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
4: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
5: Расскажу вкратце, что сейчас на пермских дорогах. На 3 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные затруднения на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Стахановской от моста до Карпинского.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми, 8 вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективу возвращаются с отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в прошлом году. Самые эффективные способы защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. В Соликамске завершилось строительство детской поликлиники, которую возвели в рамках адресной инвестиционной программы «Продолжительная активная жизнь». Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. После лицензирования здание откроется для пациентов. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании расположены педиатрические кабинеты, отделение диагностики, физиотерапии, прививочные процедурные блоки, а также кабинеты узких специалистов. Здесь также появилось первое в округе отделение реабилитации с дневным стационаром. Интерес к подержанным автомобилям, оснащенным гибридной силовой установкой, в июне увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года. Это выяснили аналитики Автору. Наибольший интерес водители проявили к машинам возрастом от 3 до 7 лет, на которые приходится почти треть от всего объема предложения. Ранее эксперты рассказали, что за последние 3 недели продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти в 2 раза, на 83%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В пятницу 24 июля в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый, плюс 18-20 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: Мам, где теперь моя комната?
5: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
6: Я здесь.
4: А где?
6: На террасе.
7: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Красного, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
4: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор,

0: запали. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей. Там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 24 июля в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 24 июля в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 24 июля в пятницу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Перми плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 94.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

сбываются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM. It's a kind of magic.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Хорошая музыка на радио Альфа.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.